0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Jetzt neu bei uns.
2: Harry Styles, American Girls.
1: Wir spielen die Hits im besten.